0: еще на новом.
1: Come on, let's go home, man.
2: Live 3, Mars Rhyme Studios, место, ай!
1: Oh no.
3: Shut up. Радио Зеница.